Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

культурные истории. Культурные истории. Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории. Передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Уважаемые соотечественники, приветствуем вас в эфире просветительной программы «Культурные истории» на радио «Фарханг». С вами в студии Давлат Назаров. Вся наша страна готовится достойно встретить круглую дату 35-летия независимости Республики Таджикистан. И немногие задумываются, какими усилиями и самопожертвованиями досталась эта независимость. Язык и литература выступают ключевыми факторами, подтверждающими существование народа, его культурную идентичность и историческое развитие. Эти элементы культуры выполняют важные функции формирования самосознания, передачи традиции и сохранение исторической памяти. Мы продолжаем цикл культурно-просветительных программ, в котором расскажем об известных всем нам выдающихся сынов таджикского народа, героев Таджикистана. Литературный язык – высшая форма национального языка, представляет собой нормированную и обработанную форму общенародного языка. Он богаче диалектов, совершеннее по грамматическим формам и устойчивее по традициям. Садриддин Айни, герой нашего следующего рассказа, стоял у истоков преобразования и развития норм современного таджикского литературного языка. Само понятие, сам термин «таджикская литература» впервые в научный обиход ввел никто иной, как Садриддин Айни. Это может показаться странным, особенно имея в виду многовековые культурные богатства таджикского народа. Но между тем, это факт ни в буржуазном востоковедении, ни в академических кругах советского востоковедения первого послереволюционного десятилетия такого термина не было. Писали о литературе персидской, литературе Ирана, литературе мусульманских народов, народов Средней Азии и тому подобное, но понятия таджикских литература не существовала. До появления работ Садриддин Айни писали и о таджиках, но почти исключительно в этнографическом аспекте. А выдающаяся историческая роль таджикского народа и его предков в создании классической литературы игнорировались. Садриддин Айни научно доказал право таджикского народа на свое литературное наследство. Зарождение таджикской литературы он относит к IX веку. Изучение тысячелетнего пути развития таджикской литературы посвящены многие труды Айни, создавшего школу, ставшего основоположником таджикского литературоведения. Немного о биографии великого поэта, прозаика и историка. Настоящее имя Садриддин Саид Муродзода. Родился 15 апреля 1878 года в селе Соктаре, ныне Гиждуванский район, в зажиточной крестьянской семье. Мать его происходила из села Махалай-Болош Африканского тумана Бухари. В 1890 году, когда ему исполнилось 12 лет, от эпидемии холеры умерли его родители. Садриддина взял к себе старший брат, который жил в Бухаре. Там юный Айни поступил в знаменитое бухарское медресе Кукилдаш. Обучаясь в медресе, Садриддин Айни одновременно работал дворником, поваром, близко знаком с видными бухарскими интеллектуалами, среди которых были Садр Зия и Домулло Икром. Садриддин Айни был участником движения просветителей, джадидов. Важный момент в его жизни – общение с рабочими хлопкоочистительного завода на станции Кизилтепа, где он работал с сентября 1915 года по апрель 1916 года. Именно там он нашел героев своих первых произведений, романов, повестей, изданных много лет спустя. В апреле 1917 года перед резиденцией эмира в Бухаре состоялось выступление крайне реакционных сил эмирата, главным образом представителей духовенства. Айни отказался участвовать в этой демонстрации верноподанных чувств. За это его схватили дома и подвергли публичному наказанию. Он получил 75 ударов палками.
истерзанного Айни бросили в мрачные подземелья – Обхона. Он разделил бы тяжелую участь многих своих сограждан, если бы вскоре не подоспели на выручку большевики, которых Совет рабочих и солдатских депутатов города Кагана послал на помощь жертвам эмирского террора. На площади перед тюрьмой возник стихийный митинг. Вот тогда-то Айни впервые и встал под красное знамя революции.

Со времени Октябрьской революции Айни написал много лирических стихотворений. Под ним уже стоял псевдоним Айни, то есть Глазастый. После победы красных Айни стал поэтом революции, летописцем истории родного народа. О справедливости, святое знамя, ты перед нами. Ты в прах швырнула царскую порфиру на радость миру. Ты мудрые горами и полями прошло, как пламя, сожгло богов, что в страхе нас держали и их скрижали. Мир старый, тот, что создан был веками, разрушен нами. И новый мир, как бы чудесным даром, возник над старым. Так воцарилось же навсегда над нами святое знамя во имя впираемых столь долго труда и долга.

Садриддин Айни в советское время занимался в основном литературной деятельностью. Садриддин Айни впервые составил антологию таджикского национального творчества «Образцы таджикской литературы». В 1934 году Садриддин Айни участвовал в первом съезде советских писателей. В 1951 году он стал первым президентом Академии наук Таджикской Советской Социалистической Республики, избирался в Верховный Совет. Айни является классическим примером того, как человек, пришедший из Средневековья, находит свое место в советские времена. Самое ценное, что он оставил, воспоминания о мире, той Бухара, сочетающие прекрасное знание предмета с критическим анализом ситуации. Хотя современные ученые вновь скорее идеализируют эмирскую Бухару, но Айни безошибочно указал на причины ее упадка. Вместе с тем, из мемуаров Айни встает образ резкой притягательности и изысканности города и его жителей, которых не случайно называют французами Средней Азии. Пожалуй, только у Ольги Сухаревой, посетившей все махалы Бухари и заставшей еще обитателей эмирской эпохи, возникает столь целостная картина бытия этого великого культурного центра. Но в описании атмосферы ученых дискуссий, занятий в медресе, состязаний поэтов, жизни бухарских удальцов и бухарцев в дни праздников Айни не имеет себе равных. Жизнь Айни изменила скорее не российское государство как таковое, а российские джадиды, татары, чья община возникла как в Бухаре, так и в ее железнодорожной станции Новой Бухаре, Каган. Уже в советские годы он пишет о том, как татарская буржуазия в союзе с местными собственниками стремилась к контролю над каракулем и хлопком Бухары, чтобы не допустить в эмират немусульманских предпринимателей. Бухарские власти относительно либерально смотрели на деятельность джадидов, пока те не начали заниматься политикой. Но после февральской революции 1917 года крупная бухарская буржуазия в союзе с татарской общиной и бухарскими интеллектуалами потребовала контроля над властью. Эмир лавировал, но воспользовавшись гражданской войной в России и неудачной попыткой свержения его власти, он перешел к прямому террору против джадидов и всей татарской общины Бухары. Айни был избит в тюрьме и освобожден революционными солдатами, но его брат не выжил. Кровавая межа между Айни и бухарским режимом была проложена. В литературоведении стандартно, но справедливо пишут, что элегия Айни на смерть брата, написанная в 1918 году, прозвучала призывом к свержению эмира.

деятельность Айни в советскую эпоху. С 1918 года он однозначно оказался на стороне противников эмирского режима и вместе с левым крылом джадидов, младобухарцев, дрейфовал в сторону большевиков. В 1920 году он поддержал революцию в Эмирате и создание Бухарской народной советской республики. В сатире «Бухарские палачи», написанной в 1920 году, Айни обличал режим Эмирата. Однако он активно не участвовал в политической деятельности, как Фитрат и целый ряд былых младобухарцев. В итоге такая стратегия оказалась разумной. Он выбрал для жительства не Бухару и Ташкент, где кипели политические страсти, а Самарканд, а затем Душанбе, тогдашний Сталинабад. Айни связал себя с таджикским, а не узбекским культурным проектом, хотя писал на обоих языках. Здесь он мог позволить себе уйти в изучение прошлого без особой боязни обвинений в пантюркизме. Впрочем, в своей классической трилогии «Одина» вместе с романами «Дохунда» и «Рабы», охватывающие почти столетие, он весьма искренне обличает рабство и бесправие простого народа. Эту критику можно рассматривать и как обличение темного средневекового рабовладельцев и феодалов. Но здесь можно говорить о раскрытии грубейших нарушений шариатского права, когда земледельцы Герата, мусульмане, ханафити обращаются в рабов. О, рабы, поднимайтесь из праха, красным знаменем мир озаря, сбросьте иго покорства и страха, засияла свободы заря. Мы рассеем уныние и горе, мы неправду развеем, как дым, во всемирном безмерном просторе справедливость навек утвердим. Отныне свобода свободна от пут отмщений царям и эмирам, отныне да властвует миром лишь труд, свободный труд. Звездным часом на всесоюзной арене для Айни стал первый съезд советских писателей в 1934 году. Историю публичной поддержки Айни со стороны Сталина рассказывает как анекдот. Думается, что ситуация была несколько сложнее. В 1934 году на 17-м съезде партии было объявлено о построении основ социализма в СССР. Одновременно лично Сталин отредактировал первый школьный учебник по истории СССР, где в качестве положительных персонажей появились российские правители и классики. Пантеон положительных героев нужно было выстраивать и для мусульманских народов. Но к этому времени уже оформился общетюркский культурный проект, сконцентрированный в Турции. При этом тюркский проект был выстроен в сотрудничестве интеллектуалов тюркского мира и западных ученых, вполне в рамках европейской традиции. Как бывший нарком по делам национальности и этнический грузин, Сталин прекрасно понимал, что тюркский проект имеет и вполне конкретные, и не слишком приятные для СССР политические измерения. В этом отношении Айни предлагал практически идеальный вариант. Советский, не тюркский проект приобретал великое культурное прошлое, получившее высокую оценку в мировом исламоведении. Вероятно, в этом контексте нужно рассматривать сцену, где Айни с восторгом прерывает Сталина, называющего Фирдауси таджикским поэтом. Отсюда, вероятно, и растут корни тоста Сталина в честь Айни в дни первого съезда советских писателей. Отныне Айни может спокойно вести излюбленный им образ бухарского книжника, столь внешне не схожий с реалиями советской эпохи. Так у Айни из истории эмиров Мангистской династии, антологии образцы таджикской литературы последовали очерки и монографии о Рудаки, Фирдауси, Ибн Сина, Саади, Наваи, Васифи, Бедили. Период Отечественной войны Айни превращает Гитлера и его приспешников в каких-то средневековых дивов. 1948 года Айни до конца жизни работал над воспоминаниями. Русский перевод «Бухара», 49-54 год. За них он получает сталинскую премию СССР в 50-м году. В конце жизни Айни обласкан званиями и наградами. В 1951 году он становится первым президентом Академии наук Таджикской Советской Социалистической Республики. Айни был награжден тремя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Очень важно, что после Великой Отечественной войны он получает прекрасного биографа в лице Иосифа Самуиловича Брагинского. Память о последнем летописце эмирской Бухары остается неизвестной.

Чтобы яснее представить себе значение деятельности Айни литературоведа, особенно в первые годы существования Таджикской автономной Советской Социалистической Республики, следует обратиться к обстановке 20-х годов нашего столетия. Пантюркисты, пробравшиеся в те годы в некоторые звенья государственного аппарата, отрицали само существование таджикского народа, измышляя, будто таджики представляют собой тюркскую дробь, небольшую часть тюркских народов, неизвестно каким путем перенявшую иранскую речь. Много позже, в 1949 году, в связи с 20-летием Таджикской Советской Социалистической Республики, Садриддин Айни писал о том, что до октября еще не оформилось национальное самосознание и самих таджиков. Разве можно было в тех условиях, восклицает Айни, хотя бы мечтать о такой литературе, какую мы сейчас имеем? Таджики позабыли даже само название своей национальности. На вопрос, кто вы по национальности, они отвечали лишь мусульмане. В 20-х годах в условиях консолидации таджикской социалистической нации выявление богатого культурного наследия таджиков литературы и искусства имело огромное политическое значение. Литературоведческая деятельность Айни с самого начала не была обычной работой кабинетного ученого, роющегося в старинных манускриптах. Это была деятельность борца, который сумел критически осваивание многовекового литературного наследия сделать оружием в борьбе за новую социалистическую культуру, воскрешенную октябрем таджикской социалистической нации. Не случайно, поэтому, что для опубликования своего первого большого труда знаменитые антологии «Образцы таджикской литературы», где не только было введено само понятие таджикская литература, но и сделана первая попытка показать состав ее, начиная с «Рудаки», Садриддин Айни пришлось преодолеть большое сопротивление. Как писал об этом сам Айни, его произведение на основе исторических фактов сорвало завесу с происков и домогательств пантюркистов и наложило печать молчания на их уста. Деятельность Айни, историка литературы, возвращавшего народным массам то, что было отнято у них господствовавшими классами, воспитывала чувство советского патриотизма и любви к социалистическому отечеству, и в этом состояло ее огромное политическое воспитательное значение. К своим литературным исследованиям Айни был подготовлен всей своей жизнью, зародившейся еще с детских лет страстной любовью к родной поэзии. Любовь к родной литературе, как писал сам Айни, он воспринял от народа. Была у Садриддина Айни и своя Арина Родионовна, чудесная 80-летняя сказочница Тути Пошо, которую он любовно называет своим первым учителем складывания рассказов и повестей. Огромное впечатление произвело на мальчика толкование стихов, которые давал его отец, подчеркивавший мысль об общественной пользе поэзии. Поэзия не всегда и не у всех представляет собой благо. Знаменитый писатель Садриддин Айни прошел через изгнание, имюрскую тюрьму и революцию, чтобы сделать народную культуру Таджикистана известной всему миру. Айни сделал общедоступными богатства классического персидского языка и возможности живой разговорной речи таджиков, что привело к утверждению новых принципов и норм в таджикском языке. В результате таджикский литературный язык стал более простым, понятным, выразительным, его структура и форма стали более ясными. Айни ввел в научный обиход понятие «таджикская литература», научно доказав право таджикского народа на свое литературное наследие. Он создал школу литературоведения и посвятил многие труды изучению тысячелетнего пути развития таджикской литературы. Среди произведений Айни – повести «Одина», «Дохунда», «Рабы», «Смерть ростовщика», «Воспоминания» стали отправной точкой для новой таджикской литературы. Айни был участником движения просветителей, стоял у истоков создания первых новометодных школ для таджикских детей, для которых сам писал учебники, стихи и рассказы. Айни был первым таджикским журналистом, создав журнал «Пламя революции» и газету «Голос таджика». Указом президента Республики Таджикистан от 1998 года Айни был удостоен звания Героя Таджикистана. Бессмертными остались его произведения, его исторический след, который Садриддин Айни оставил.

0: идома дорад барномаи мо. Хаста набошед, ва акнун ман чанд маълумотҳои бисёр муҳими дигарро барои шумо пешниҳод мекунам, маълумотҳои сатҳи ҷаҳонӣ, ва биёед бубинем ки дар ҳамин сана дар ҷаҳон чӣ гап аст, чӣ хабар аст, масалан дар оҷа чӣ чорабинӣ аз кадом рӯйдодҳои муҳим масалан дар гузашта буд барои шумо пешниҳод мешавад. соли 1902 як нахустин намоишгоҳи рассоми 19-солаи Барселона Пабло Руис Пикассо дар Париж кушода шуд ва ин намоиш бисёр намоиши ҷолибам буд. аз як навраси 19-сола ман фикр мекунам ки ин албатта як рӯйдоди бисёр муҳим ам аст, ва ҳатто як навраси ҳабдами парчами амрикоро як навраси 17-сола ихтироъ кардааст. масалан озмун эълон мешавад, чанд нафар намедонам мутахассисон намунаҳои парчамро пешниҳод мекунанд, ва навраси 17-сола намедонам бо завқ бо шав хулоса аму чиро ба назар гирифтааст хулоса намедонам 52 ситора дорад ин парчами амрико, ва ин ам 52 ёлоте ки дар амрико, штате ки дар амрико аст, аз амун шаҳодат медиҳад. ва 50 ё 52 панҷо аст. хуб бале хуб ба ҳар ҳол намедонам, ман 52 гуфтам, томирис ислоҳ кардам, 50 гуфтам. шумо бубинед ки аз андешаи кадоми мо дуруст аст, инам барои шумо як савол аст ва пайдо мекунед ҷавоби дуруста. соли 1903 аввалин истифодаи радар барои ошкор кардани ҳавопаймо бо номи анакастия ds ба қавле ба истеҳсол баромадааст. яъне соли 1931 дар Правда мақолаи Максим Горки дар бораи антисемитҳо чоп шудааст. соли 1932 дар Ленинград хо фурудгоҳи Пулкова кушода шуд. соли 1940 камераҳои телевизионӣ бори аввал барои инъикоси воқеаи сиёсӣ, яъне анҷумани миллии республикачиён ки номзади худро дар ба интихоботи президент ёлоти муттаҳида амрико гузошта буданд, яъне истифода бурда шудааст. яъне аввалин камераҳои телевизионӣ дар ҳамин чорабинии сатҳи бисёр баланди сиёсӣ истифода шудааст. 24 июни соли 1812 артиши фаронса таҳти сарварии Наполеон Бонапарт ба қаламрави русия ҳамла намудааст. бо ин ҳуҷум ҷанги ватании соли 1812 оғоз ёфт, ва ин ҳуҷум поёни нуфузи Наполеон дар Аврупо ба қавли дониста шудааст. соли 1940 шумораи якуми газетаи политики вестник ҳоловестник дар шаҳри Загреб дар Хорватия аз чоп баромад. дар солҳои ҷанги дуюми ҷаҳон вай ҳамчун манбаи асосии маълумот дар бораи фаъолияти партизанҳо хизмат мекард ва маълумотҳоро ба қавле расонаӣ мекарданд. соли 1951 пахши телевизионии рангаи тиҷоратӣ оғоз ёфтааст бо номи SKBS. соли 1963 конгресси умуми ҷаҳонии занон дар Москва кушода шудааст, ва соли 2021 дар Майами, Флорида, ёлоти муттаҳидаи амрико як бинои бисёр ошёна фурӯ рехт, ки 98 кас дар ин ҳодиса ҷони худро аз даст доданд. ва ин буд маълумотҳое ки ман дар даст доштам барои шумо пешниҳод кардам, ва фикр мекунам чанд маълумоти дигар ҳаст ки Томирис барои шумо хоҳад гуфт. марҳамат.
1: благодарю наврӯз. итак
0: благодарю наврӯз. наврӯз ин номи новасори ман. марҳамат.
1: Да, друзья, вот надо мной издевается сегодня. Итак, друзья, перейдем к датам. Сегодня Международный день женщин в дипломатии. Праздник учрежден ООН и посвящен роли женщин в мировой дипломатии. Итак, в 1945 году прошел Парад Победы на Красной площади. 24 июня 45 года в Москве прошел легендарный Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, а принимал парад Георгий Жуков. В 1990 году последний концерт группы «Кино». Я думаю, что эта группа достаточно известна в постсоветском пространстве. На стадионе Лужники прошел последний концерт группы «Кино» с Виктором Цоем. Через несколько недель музыканта не станет, а этот концерт войдет в историю русского рока. В 1932 году, 24 июня, открыт аэропорт Пулково. Аэропорт начал работу 24 июня 1932 года. Это один из главных авиаузлов страны. А также сегодня празднуется День дружбы и единения славян. Этот праздник культурной близости славянских народов. Итак, о событиях в мире. 24 июня 1901 года в Париже открылась первая выставка Пабло Пикассо, на которой представители представили 64 картин художника. 24 июня 1916 года актриса Мэри Пикфорд подписала первый в истории Голливуда контракт на сумму более 1 миллиона долларов. 24 июня 1963 года компания BBC в Лондоне представила первый бытовой видеомагнитофон, а также 24 июня 1990 года в Москве прошел последний, повторюсь, концерт группы «Кино», и 24 июня 1710 года было основано Царское село, это будущая резиденция российских императоров Навруз.
0: خب علی مو یک سرود میشنویم، رسیدیم به قسمت انجامی صحیفه گذشته ها در امروز و بعد از شنیدن سرود صحبت رو ادامه میدهیم و یک سرود بسیار جالب هم انتخاب کردیم برای شما، فکر میکنم البته این سرود برای شما هم پسند میآید. مرما سرود هم میشنویم و برمیگردیم در قسمتی نوبتی با شما صحبت رو ادامه خواهیم داد.

0: Алексей Айкарматло, Мехриник Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Фарханг плест миони гузашта, имрус ва уянда. Як 106.5 FM. Ин радиои фарханг аст.

0: شما نمونه ها از ربایات سرمد شنیدید.
1: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод.
3: Я все уже

Нозия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Ваҳдати миллат. Ваҳдат тулӯи заринтоҷи ориёист. Аз маҳзари миллат ва ҳафтан дар ҷӯши кафшерест ки васл мекунад моро ба фулоди пайкари миллат. Ваҳдат тахти баланд аст дар хосгоҳи бахти баланди миллат. Ваҳдат оҳангист ки ҳамовоз мекунад моро ба савтиёти вахшу зарафшон ва найнавои дили миллат. Ваҳдат сарбезаҳои хирмани шашмақомро донарез мекунад бо такнавои дули осиёби фалак ва лайлаӣ ки шуғни оҳанги бонувонро лабрез мекунад аз аллаҳои модарони меҳсити суруд. Ваҳдат гулшукуфти тоҷиконаи чеҳраҳост аз дарахти миллат ва озарахши тоҷикии гавҳари дидаҳост аз тоҷу тахти миллат. Ваҳдат аст ки хулоса мешавем дар мани миллат ва якпорча мешавем бо меҳани миллат.
0: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Русские новости» на радио «Фарханг». В этот прекрасный день желаем вам хорошего настроения, спокойствия и добрых вестей. Послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. С вами в студии Давлат Назаров. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Национального совета Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, в Арзобском районе ввели в эксплуатацию технический центр Федерации футбола Таджикистана. Объект построен с целью создания благоприятных условий для всестороннего развития футбола в стране. Центр предназначен для проведения тренировок футболистов, подготовки тренеров, судей и специалистов отрасли, развития детско-юношеского, молодежного и женского футбола, профессиональных команд, а также популяризации футбола и пропаганды здорового образа жизни. Технический центр Федерации футбола Таджикистана построен при технической и финансовой поддержке Международной Федерации футбола, Азиатской футбольной конфедерации и отечественных партнеров. Парламентская делегация Маджлиси Намандагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан с целью участия в семинаре для депутатов парламентов стран Центральной Азии находится в Пекине. Целью мероприятия, которое проходит с 21 по 25 июня, является расширение межпарламентского диалога, обмен опытом в сфере государственного управления, а также укрепление сотрудничества между странами региона и Китайской Народной Республикой. В состав таджикской делегации вошли представители Маджлиси Намояндагон. Обсуждается широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием системы государственного управления и продвижением устойчивого развития через высококачественный экономический рост. Особое внимание уделяется вопросам гуманитарного сотрудничества, развитию культурных связей, а также укреплению взаимопонимания между народами на основе взаимного изучения цивилизаций. Душанбе начала свою работу третий форум аналитических центров Центральной Азии и Республики Корея от диалога к совместным действиям. Мероприятие организовано по инициативе Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан совместно с секретариатом форума сотрудничества Республики Корея-Центральная Азия. В работе форума принимают участие руководители и представители ведущих аналитических и исследовательских центров, экспертного сообщества, международных организаций и фондов, а также сотрудники дипломатических миссий стран Центральной Азии и Республики Корея в Таджикистане. Форум продолжит свою работу до 25 июня. Его программа включает 4 тематические сессии, посвященные актуальным вопросам взаимодействия между странами Центральной Азии и Республикой Корея. Постоянный представитель Республики Таджикистан при Организации Объединенных Наций, председатель 60-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию Джонибек Хикмат 23 июня провел встречу с помощником генерального секретаря ООН по координации политики департамента по экономическим и социальным вопросам Борг Сандкер. Стороны обсудили подготовку к проведению 60-й Комиссии ООН по народонаселению и развитию, которая в текущем цикле проходит под председательством Таджикистана, а также перспективы реализации совместных инициатив, связанных с организацией и проведением ее мероприятий. Особое внимание было уделено вопросам координации взаимодействия между постоянным представительством Таджикистана при ООН и профильными структурами секретариата ООН для обеспечения эффективной подготовки предстоящей сессии. Бюро Комиссии ООН по народонаселению и развитию состоит из представителей 5 региональных групп государств-членов ООН. В рамках подготовки к сессии бюро проведет ряд специальных заседаний, посвященных организационным вопросам и дальнейшей деятельности комиссии. С 24 по 27 сентября в Душанбе состоится очередное заседание Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи. В целях подготовки и проведения данного мероприятия официальные приглашения и соответствующие документы в установленном порядке через секретариат Азиатской парламентской ассамблеи были направлены парламентам всех государств-членов организации. Предстоящее заседание станет эффективной площадкой для обмена передовым опытом, укрепления межпарламентского сотрудничества, продвижения целей устойчивого развития, а также расширения культурного и гуманитарного взаимодействия между странами Азии. Таджикистан и Китай развивают сотрудничество в сфере образования. Ректор Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана Убайдло Асрорзода и руководство компании Шандун Тяцзян, специализирующаяся на современных образовательных технологиях и развитии цифровых решений в сфере обучения, обсудили перспективы сотрудничества. Рассмотрены вопросы разработки совместных образовательных программ, академического обмена студентами, привлечения граждан Китая к обучению в таджикских вузах и интеграции современных технологий в учебный процесс. Стороны подчеркнули важность научно-образовательного партнерства для повышения качества подготовки специалистов и укрепления стратегического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. Встреча министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Абдурахмон Абдурахмонзода с заместителем генерального директора ЮНИДО Сионгом Зоу состоялась 23 июня в городе Вене, Австрии. В ходе встречи стороны обсудили текущие инициативы и вопросы технического сотрудничества в сферах промышленности, искусственного интеллекта и цифровизации отрасли экономики. Абдурахмон Абдурахмонзода отметил, что благодаря поддержке и созидательным инициативам президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, Таджикистан вступил в новый этап развития промышленности. Цифровизация отрасли экономики, внедрение искусственного интеллекта и развитие зеленой экономики рассматриваются как приоритетные направления экономического развития страны. Продолжаем нашу передачу «Новости культуры». В Государственным учреждением детская школа искусств имени Одина Хошима города Душанбе состоялась церемония закрытия 11-го международного культурно-просветительского форума «Дети и Содружество». Отмечено, что форум прошел на высоком организационном уровне. Дети ознакомились с культурой, цивилизацией и традициями государств-участников, что имеет важное значение для укрепления дружественных связей между представителями молодого поколения стран Содружества. Участникам мероприятия были вручены сертификаты и благодарности, а также представлена культурная программа. Форум впервые прошел в Республике Таджикистан с 15 по 22 июня в детском оздоровительном лагере Шохин, расположенном в городе Гулистоне Сагдийской области, а 23 июня продолжится в городе Душанбе. В Душанбе дети посетили парламент Таджикистана и культурные учреждения столицы. Представитель Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан с 21 по 25 июня в Фергане, Республики Узбекистан, принимает участие в региональном форуме «Трансграничная инициатива молодых миротворцев». Мероприятие организовано по инициативе Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан, Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан, Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Основной целью инициативы является укрепление взаимопонимания, доверия и расширение практического сотрудничества между молодежью стран Ферганской долины. Она служит важной платформой для обмена опытом, представления новых инициатив и развития конструктивного диалога среди молодежи региона. Представители Республики Таджикистан в рамках данного международного форума активно участвуют в тематических обсуждениях, обучающих сессиях и культурных встречах, представляя опыт Таджикистана в сфере реализации государственной молодежной политики, укрепления мира и стабильности, а также развития сотрудничества среди молодежи и о погоде.

Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. В районах республиканского подчинения переменная облачность, в долинах без осадков, в горных районах местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура в долинах ночью до 25, днем до 38 градусов тепла. В горах ночью до 17, днем до 32 градусов тепла. В Душанбе сегодня ожидается безоблачная погода. Температура воздуха днем достигнет 38 градусов тепла. Поэтому для посещения отлично подойдут тенистые парки, прохладные набережные или уютные закрытые места в черте города. Можно прогуляться в ботаническом саду города Душанбе. Отличное место для укрытия от полуденного солнца среди зелени. Для вечерней прогулки прекрасно подойдет парк Рудаки или прогулка вдоль берега парка Наурузгох. А посещение Национального музея Таджикистана поможет не только насладиться историей, но и укрыться от дневной жары. Уважаемые наши слушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть каждый ваш день будет удачным и приятным. Берегите себя и своих близких, цените каждый новый день. И никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блог «Радио Фарханг». До новых встреч, дорогие друзья!

Нозия Караматулло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов ва Гурухи Шамс. 27 июнь, Майдон Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рузи вахдати милли. Даромад озод.

Как скучен и постыл был мир, пока его не одарил, как луч надежды, как заря, на свете появился я. Творец создал меня, любя, черты во всем снимал с себя. Я плод экстаза, куража, не знает гений тиража. Конечно, я не Аполлон, хоть утверждает, что я он. Я с этим в корне не согласен, ну, не настолько он прекрасен.

неординарен, нетипичен, потенциал мой безграничен. Я в зеркало гляжусь с истомой, завидую всем, кто со мной знакомый. В науке, в творчестве един, таких, как я, лишь я один. Я для услады создан весь, какое счастье, что я есть.

Я так возвышен, что, увы, самим собой всегда на «вы», но не кичусь своей природой и очень близок для народа. Но лишь творение раскрою, шедевров рухнут все устои, мир смоет буря страсти грез, прольются реки горьких слез –

пойдут за взрывами успеха истерики рыданий, смеха, не роюсь в мировой судьбе, и все опять держу в себе, и видно, день тот не настал, чтоб свой раскрыть потенциал, чтобы всех ближних возлюбя, как манну подарить себя, мужчина я, мужчина.

Я женщина, такая же, как все. Моя душа – шкатулка откровений, познавшая немало искушений, побед, падений, взлетов и ранений и ставшая увереннее в себе. Я женщина, такая же, как все.

Я женщина, нашедшая любовь, прошедшая дорогу испытаний, сердечных мук и слез и расставаний, не понаслышке знавшая страдания и пережившая не раз мучений боль. Я женщина, нашедшая любовь.

Я женщина, и все мне по плечу. Ветра судьбы, людское зло и зависть. Меня пытались многие ужалить, по их желанию делать все заставить. Но я живу лишь так, как я хочу. Я женщина, и все мне по плечу.

Я женщина, и этим я права. Во мне коктейль из нежности и страсти, могу сгореть, как спичка в одночасье. Я чей-то рок, и тут же чье-то счастье. Любимым людям и себе верна. Я женщина, и этим я права. Я женщина. Я женщина, и этим я права. Я женщина.

порой ломаю копья сгоряча. Я женщина, я слабая до боли. Я женщина, и значит я судьба. Я женщина, я просто вспышка страсти.

0: Я женщина. И значит, я актриса. Во мне 100 лиц и 1000 ролей. Я женщина. И значит, я царица, возлюбленная всех земных царей. Я женщина. Я иногда рабыня, познавшая соленый вкус обид. Я женщина. Я иногда пустыня, которая испепелит. Я женщина. Я избранная Богом, хотя уже наказанная им.
1: Ин мавҷи радиои фарҳанг.
2: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои биби, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.
2: Я все уже

0: Рузия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Фарханг плест миони гузашта, имрус ва уянда. Як 106.5 FM. Ин радиои фарханг аст.